все это забрали? Вот это все? О. А, не знаю, не знаю. А оно не в коробках случайно было?

шеф Интерпола сказал: «Заму ебать, однако, ни у кого ничего не украдено, даже наоборот. Одному трупу запихан золотой ролекс в рот». А потом их хоронили, попы махали лампадами, взрывались их могилы, гости с попами падали. Новости расхуячили психики обывателей. Публика быстро разобралась во взрывателях.

А Миша вернулся к шезлонгу отдохнувшим. Посвежело все, что казалось потухшим. Когда почистил старое говно в душе оркестр. Есть, увы, на свете настолько хуевые русские, что путь ребятам только в землю. Путь ребятам только под крест.

0: Группы «Фабрика».
1: Я думала, это будет что-то вроде крика режиссера «Не верю еще!».
2: Именно сегодня на Мосфильме.
3: Это Мосфильмы, здесь проходят съемки дебютного клипа группы «Фабрика» на песню «Про любовь».

0: präzise im Glück.
1: Jana, wie feiert man heute hier in Kasachstan den 9. Mai? Der wird ja in Russland sehr groß begangen. Как вы празднуете в Казахстане этот великий день?
2: 9 мая является большим праздником в Казахстане, и в этот день у нас выходной. И многие люди приходят в парк 28 панфиловцев, чтобы почтить память о тех, кто ради нашего будущего сражался.
1: Also heute ist der 9. Mai auch in Kasachstan ein freier Tag. Viele Familien kommen hier in diesen Park, um hier Blumen niederzulegen, Kränze niederzulegen und zu gedenken, die gefallen sind im Krieg gegen Hitler-Deutschland, mehr als 600.000 allein aus Kasachstan. Sie legen Blumen nieder hier am Park, am ewigen Feuer.
2: Также у нас проходит бессмертный полк.
1: Ebenso geht hier auch der Marsch der Unsterblichen vorüber.
2: Где люди приходят с портретами своих дедушек, бабушек, кто участвовал в данной войне, их память.
1: Die Menschen halten Transparente mit Fotos der Omas, Opas, Urgroßväter, Urgroßmütter von denen, die im Zweiten Weltkrieg ihr Leben gelassen haben.
2: Это является памятным событием нашей истории.
1: Das ist ein Tag, der tief im Gedächtnis unserer Geschichte liegt.
2: И каждый хочет почтить память о всех, о тех, кто отдал свои жизни, и мы очень благодарны и надеемся, что над нашими головами будет светлое, голубое, спокойное, мирное небо.
1: Alle gedenken der Opfer und verbinden dies mit der Hoffnung, dass über unseren Köpfen, wie man hier so schön sagt, immer ein heller, blauer und vor allem friedlicher Himmel ist. Was тоже ленточки есть? Es gibt ja in Russland das Georgenband, das gelb-schwarze. А какая у вас краска?
2: Цвет нашего фланга голубые ленты.
1: Und hier ist dieses Ehrenband, was man trägt am Revers, ein blaues. И вы тоже поете эти песни? Singt man hier auch diese Lieder wie День Победы?
2: Да, День Победы у нас тоже поют эти песни. И также проходит парад в нашей столице. В этом году проходил большой парад в Астане, где наши армии маршировали.
1: Und parallel dazu gibt es natürlich auch große Paraden, in diesem Jahr beispielsweise in Astana, wo die kasachische Armee in einer Parade teilnahm.